0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами будет служить Василий Гридасов Шевакра, Радий Матвартас Дебес Момсен, Армомс Калпос Василий Гридасов, Нун Раузес, Бетанис Раузес.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сердечно приветствую вас на передаче «Открытое небо». Labvakar, dargi radio klausītāji, es jūs mīļi sveicinu raidījumu Atvērtais debesīs. I хочу пригласить на вас на богослужение нашей церкви в Вифании в Риге каждое воскресенье 14:30 по адресу Госпиталю 32, церковь Вифания, город Рига, 14:30, воскресенье, Госпиталю 32. На регрибу и сайте на туз, мусу драуц сделкал поэмем, Рига, Бетанес, Баптисту Драудзе, Госпиталю 32, их сведену 14:30. Рига, Госпиталю 32, катру сведену 14:30. Если вы не говорите по-русски, я весь нервную кревески, тая паша вета, но те голгатас драудзе сделкал поэмы латвиски. На том же самом месте проходят богослужения церкви Голгофы на латышском в 11 часов утра. Голгатас драудзе сделкал поэмы, но те венпадстос на рита. Первая среда месяца, и снова мы с вами встречаемся, чтобы порассуждать над Словом Божьим и помолиться за нужды, которые вы прислали. Ирменеша пирматраждена, унаткалме скопа, лай пардома деоварду, найзлукт партам вайдзибам, кую сесетацу тыюши. И лето вовсю идет сельскохозяйственный сезон, дачный сезон. Многие люди ездят на огородике, у кого-то есть сад рядом с домом, он тагат ирвасара, он пьонас пара, и это лауксаймницы, свасарницу дарзиню сезона, он кац брауцу с дарзиню, кадам дарзинч, ир блакус майя, ир скайста спутью добес, если походить по районам спальным, некоторые жильцы просто молодцы, делают большие произведения искусства. Если кто-то из вас здесь сейчас слышит это, спасибо вам большое. Он даже едзиотай, истинный байги малочи, он им сртады, скайсты, стаздобус, он якац, но им стагат клаусас, полдес им слилс. И сегодня также хочу порассуждать об одной притче Иисуса, связанной именно с сельскохозяйственным ростом, с ростом зерна. Шодена рыгрибу пардуам отправену Иисус лидзибу, касыр сайсти тари, арлаур саймнецибу нара грауду. И, как обычно, в начале передачи у нас будут размышления на русском языке, потом последуют размышления на латышском языке, и во второй части передачи мы будем молиться за присланные вами нужды. Гайо эрасц райдую масакума бус пардуам с Крио Валода, Тацеко Спардуама с латвиски, он райдиума отрая даля, мэс айзлуксим пар ваядзибам, коюсэс от ацутыюши узмусу райдиуму. Итак, притча. Притча о горчичном зерне. Многим хорошо известная притча. Прочитаю Евангелие от Матфея, 13 глава, 31 и 32 стихи. «Иную притчу предложил он им, говоря: Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Несколько моментов об этой притче хочу сказать или напомнить, потому что я уверен, что многие из вас эту притчу слышали. Ну, во-первых, горчичное зерно, горчичное семечко, оно очень маленькое. В целом, если посмотреть любое семечко, оно намного меньше того растения, которое из него вырастает. Мы можем взять любое семечко земляники. Я помню, когда первый раз увидел семена земляники, на них нельзя дышать на ладошке, чтобы они не разлетелись. Они такие маленькие, крохотные, что просто диву даешься, как они, как их собирают и как они не разлетаются, как пыль. Огуречные семечки, ну, я не знаю, во сколько раз одно семечко меньше огурца, а если мы возьмем само растение огурец, то еще в 100, в 200, в 300 раз намного-намного меньше это семечко, чем растение. Даже если мы берем большие семена, каштан или желудь, то они несопоставимы с теми деревьями, которые из них вырастают. Что можно сделать с одним семечком, если у вас есть одно зерно? Им не наешься, его выгодно не продашь. Его вообще легко потерять, куда-то положить, а потом долго искать и переживать от того, что не может найти. Но при правильных условиях из семечка, из горчичного семени может вырасти большое дерево. И из любого семени может вырасти растение, которое будет приносить пользу. Или плоды, или тень, или древесину на дрова. Знаете, мы с вами очень похожи на эти семечки. Иногда мы смотрим на себя и думаем, ну что я могу? Ну образование, ну какое-то есть. Но я же не там не тот ученый или не тот доктор наук, который может писать книги. Ну, какие-то навыки, да, есть. Но я же не Билли Грэм, который может проповедовать на стадионе. Ну, слова какие-то могу сказать. Ну, что-то могу сделать, кому-то могу пойти, кому-то могу позвонить. Но что я на самом деле могу? И мы так часто думаем о своем таком, своей такой беспомощности, ничтожности, маленькости. Вспоминаем еще, что «я» — последняя буква в алфавите, и совсем себя запихиваем куда-то в самый низ. А полезно бы вспомнить, какой большой Бог в нас живет. Что мы вот в этих правильных условиях можем вырасти и принести огромный плод. Что Бог избрал нас, и написано, послание Ефесянам говорит, Павел, апостол Павел молится, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы увидели надежду нашего призвания, богатство нашего наследия и безмерную силу, которая работает в нас, верующих. И там есть приписочка, это та же сила, которой Бог воскресил Иисуса из мертвых и посадил его на небесах. И если тогда начинаешь задумываться о том, насколько сильное это семечко и насколько большая сила кроется внутри этого семечка, внутри тебя, внутри меня. Но только нужно быть в правильных условиях, попасть в эти правильные условия для того, чтобы принести обильный плод. Правильные условия — это семечко нужно посадить. Если мы семя положим на полку, ну, оно в лучшем случае не испортится. Но в худшем случае потеряет силу рождать новое дерево, произращать какой-то плод. Семя нужно погрузить в землю, в темноту, в грязь. И вот так часто с нами. Во-первых, нам, конечно же, нужно погрузиться в Божье Слово и в Дух Святой. В этом плане это чистота и свет, в который мы погружаемся. Но с другой стороны, мы как церковь должны быть погружены в проблемы этого мира. Идти туда, где нет света, где нет любви, где нет принятия, где темно и грязно, для того, чтобы принести туда Божий свет. И знаете, что это не только бомжи и алкоголики, которые нуждаются в Слове Божьем, хотя я нисколько не хочу принизить тех людей, кто работает среди и такого класса населения, потому что все мы нуждаемся в Божьем Слове. В Божьем Слове и это бывает и темнота, и грязь бывает и в политике, и в искусстве, и в бизнесе, и в образовании, и в медицине, и где только нет этих проблем. Проблем от того, что у людей нет надежды, у людей нету видения какого-то позитивного будущего, нету света, которым они не видят свет, которым является Иисус Христос. И мы не всегда к ним приходим. Мы в церкви, нам хорошо в церкви, мы себя храним чистыми и неоскверненными, но семечко должно быть посажено в землю для того, чтобы оно могло принести плод. И нам, дорогие, нужно идти туда, где есть проблемы, туда, где есть нужда в Божьем Слове. Третье. Семечко должно умереть, чтобы принести плод. Иисус об этом говорит. И вот с этой смертью очень часто тоже тяжело. Тяжело умирать для себя, это неприятно. Неприятно отказываться от того, что мне нравится, но что мешает мне жить по Слову Божьему. Тяжело отказываться от каких-то привычек, черт характера, каких-то обид, тяжело прощать обиды, но в Слове Божьем написано, что семя, если оно посажено в землю, если оно не умрет, оно не принесет плода. А буквально на 3 главы позже, в 16 главе, 25 стихе Евангелия от Матфея, Иисус говорит о том, что тот, кто свою жизнь потеряет, тот ее обретет. Но там маленькая приписка: потеряет ради меня, то есть ради Иисуса. Тот, кто свою жизнь потеряет ради Иисуса Христа, тот обретет ее. А тот, кто сбережет свою жизнь, тот потеряет ее. И умирать для себя бывает сложно, но это приносит очень большие плоды для своего эгоизма, для своего комфорта, для своих каких-то амбиций, желаний, комфортной и спокойной жизни. Ведь ученики Иисуса Христа, они тоже могли бы сказать: мы хотим пожить хорошей, комфортной жизнью, но тогда и нас бы не было, как христиан. И тогда бы дело Христа, оно не шло бы вперед. Но мы сегодня, церковь современная, это те, кому доверено Божье Слово, чтобы его нести во все уголки нашей страны, Латвии. Нам с вами, дорогие друзья, доверено. И если сегодня я это слово берегу только у себя внутри, то я семечко кладу на полочку, и там оно никогда не принесет плод. В конце концов, это притча, которая говорится здесь, эта притча говорит нам об Иисусе Христе. Ведь Иисус Христос также умер и был погребен. Он был погребен в этом в саду, в пещере. Но он воскрес, он снова жив. Он потерял свою жизнь, он отдал свою жизнь для того, чтобы быть воскрешенным, для того, чтобы воскреснуть и иметь славу, которая превыше небес. Сегодня мы с вами спасены через него и можем быть безопасны в тени его ветвей, как те птицы небесные, которые укрываются в тени горчичного дерева, так мы можем быть безопасны в тени нашего Господа Иисуса Христа. Но если мы хотим идти за Иисусом, то нам надо поступать тем же путем, надо погрузить себя сперва в Слово Божие, чтобы наполниться им, а потом идти в те места, где есть проблемы, где есть темнота и где люди нуждаются в Божьем Слове, для того, чтобы служить, для того, чтобы нести этот свет туда. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы с вами, спасенные через Иисуса Христа, обновленные в Иисусе Христе, могли идти и нести эту весть об Иисусе Христе дальше тем людям, кто в ней нуждается. Мы стурпинас им латвиски, и у нас грибу излазит вену льоти пазистаму Иисус лидзибу, кас ир ракстита Матеја евангелија 13. Нодаља 31. Un 32. Панц. Vēl citu līdzību viņš tiem stāstīja un sacīja: debesu valstība līdzina sinepju graudiņam, ko kāds cilvēks ņēma un iesēja sava tīrumā. Šī ir gan mazāka no visām sēklām, bet kad tā izaug, tad tā ir lielāka par citiem dārza stadiem un to par koku, tā kā putni apakš debes nāk un taisa ligzdas viņa zaros. Es esmu pārliecināts, ka jūs šo līdzību vairāk kārt esat dzirdējuši un pārdomājuši. Bet šodien gribu pievērst uzmanību tikai dažam detaļam, dažiem tādiem niansēm. Pirmam kārtam sinepju grauds ir ļoti maz, un Jēzus saka, ka tas ir mazākais no visiem graudiem. Īstenībā jebkurš grauds ir maz salīdzinošu ar to augu, kas no viņa izaug. Ja mēs paskatīsimies uz zemes sēklām, ja jūs kādreiz esat redzējuši zemenes sēkliņas, tad uz tiem nedrīkst elpot, lai viņi nelido ārā. Ja viņi ir tādi maziņi, bet no tiem izaug skaistas, smukas zemeņu augi ar zemenem, kuriem vairākiem mums patik. Gurķi, ja mēs padomāsim par to gurķa sēkliņu salīdzinoši ar gurķi vai ar to gurķa augu, tad tā ir, nezinu, 300-400 reizes mazāk nekā augs. Ja mēs pat paņemsim kaut kādu lielu sēklu, piemēram, kastāni vai zīli, tas tāpat ir daudz, daudz mazāka nekā tas koks, kas izaug no tā. Ja ir viens grauds, ko to īsti var iesakt? Ar viņu nepaēdīsi, to izdevīgi nepardosi. Un vispār to vienu graudu, vienu sēkliņu ļoti viegli pazaudēt. Bet no jebkura grauda, no jebkura sēkla pie noteiktiem nosacījumiem var izaugt koks, var izaugt augs, kas var dot augļus ar simtiem tādiem sēkliem. Un ziniet, mēs esam līdzīgi tām sēklām. Mēs bieži vien domājam par sevi, es to nepaveikšu, kas gan es esmu, nu, izglītība, nu, jā, kaut kāda tur ir, kaut kādas iemaņas ir, runāt puslīdz māku, bet es taču neesmu tur Billy Grams vai Rick Warren vai kāds cits lielais mācītājs, kurš var sludināt stadionu un tur būs tūkstoši, kas atgriezīsies pie Dieva. Es neesmu māte Terēze, kas var nu, tik noliekt savu dzīvi un iet un kalpot Indijā tur tiem nabagiem un ubagiem cilvēkiem. Nu, es esmu tāds, kāds es esmu. Ko es ar sevi varu? Bet šeit jāapsties un jāpadomā un jāatceras, cik liels Dievs mūsos mājo. Jo Efeziešu vēstulē apustulis Pāvils, viņš lūdza par to, lai Dievs atver mūsu acis, lai mēs varētu redzēt, cik liela ir mūsu aicinājuma cerība un cik liela ir mūsu mantojuma bagātība un cik liels spēks darbojas mūsos, kas ir glābti un kas caur Jēzu Kristu un kas tic Jēzum Kristum. Un viņš saka, ka tas ir tāds pats spēks, kas Jēzu Kristu augšam cela no mirušiem un iesēdinājusi viņu debes tronī. Un ja tu padomat, cik liels potenciāls Dievs ir mūsu ielicis, cik lielu spēku, kas pie noteiktiem nosacījumiem var izaugt pie ļoti liela koka un padarīt to lielo Dievo darbu. Bet mums jābūt iegrimdētiem. Pirmam kārtam mums būtu jābūt iegrimdētiem Dieva vārda un svētajā garā. Pats vārds kristības jau notiek, nu, nozīmē iegrimdēšanā. Ja kad mēs esam kristīti svētā garā, mēs esam iegrimdēti svētā garā, mēs esam iekšā Dieva, iekšā svētā garā. Mēs esam iekšā viņa Dieva vārdā, viņa vārdā un iekšā viņa darbos, viņa izpratnē par pasauli, bet no otras puses iegrimdēšana notiek zemē, melnajā, tumšajā, tur, kur ir dubļi. Un tas nozīmē, ka braudzei jāiet tur, kur ir pasaules problēmas, kur ir pasaules tumsa, tur, kur ir kaut kāda sagrautība, ja tur, kur sagrautība un problēma, tur jābūt mums ar labo vēsti. Jo labā vēsts ir tur, kur ir slikta vēsts. Jo tur, kur ir tikai labas vēsts, mūsu laba vēsts nevienam nav vajadzīga. Bet tur, kur ir kaut kāda slikta vēsts, tur gaida labo vēsti. Gaida mūs kā draudzi, lai mēs atnāktu un sludinātu to labo vēsts. Un tie ir ne tikai cilvēki ar atkarībām un bezpajumtnieki, kaut gan arī viņiem mēs kalpojam un sludinam Dievu vārdu, un tas ir pareizi. Bet daudz, daudz plašāks mums ir tāls slauciņš, gan biznesā, gan politikā, gan izglītībā, gan citas jomas, kur vajag iet un nest to gaismu. Trešais, seklam ir jāmirst. lai dot augli. Un mums jāmirst mūsu grēkiem, jāmirst mūsu ego, mūsu jāmirst tam, kas mūsos no mūsu miesas. Un 16. nodaļa, 25. panta, Jēzus saka, ka tas, kas zaudē savu dzīvību manis dēļ, tas atgūs viņu. Bet kas mēģinās to dzīvību saglabt, tas viņu pazaudēs. Un tas ir paradoksāli, kad mēs mirstam Jēzus dēļ, kad mēs mirstam ne jau fiziskā ziņā, kad mēs mirstam mūsu grēkiem, mūsu ego, mūsu komfortam, un kad mēs atsakamies no kaut kāda komforta un no mūsu egoizma, tad kad mēs sakam kalpot citiem, nemeklējot sev labumu, mēs sakam iegūst to īsto dzīvību, ko Jēzus mums ir paredzējis. Sēklam ir jāmirst, lai dot augli. Par šo pats Jēzus arī saka. Un īstenībā šī līdzība ļoti daudz runā arī par mūsu kungu Jēzu Kristu, kurš arī nomira un bija apglabats dārzā. Bet viņš arī augšām cēlies. Un šodien viņš ir dzīvs un viņš ir debesa tronī. Mēs esam glābti caur viņu un varam būt droši viņa zaros. Un tāpēc, ja arī mēs gribam Dievam kalpot, ja mēs gribam sekot Jēzum, mums arī jāiet šo ceļu. Mums jābūt iegremdētam viņa vārdā, jābūt iegremdētam kā draudzei tajā vietā, tajā situācijā, tajā sabiedrībā, kur ir problēma, lai risinātu tās problēmas, lai nestu to gaismu, kas Dievs mums ir iedevis. Mēs nevaram paturēt tas vārda sēkliņas droša vieta uz plaukta. Augļu tur nebūs. Lai būtu augļu, mūsu sēklam jābūt iegremdētiem zemē. Tur, kur ir problēma, tumsa un dubļi. Un mums jāmirst. Jāmirst sev, savam komforta, savam egoizmam, savam vēlmam būt aizvainotam, apvainotam, būt par upuri, savam vēlmam neko nedarīt un iet kaut kādu miesas ceļu, lai dzīvotu Jēzum Kristum. Tāpēc, dargie radio klausītāji, lai mums palīdz Dievs iet šo ceļu, lai mēs būtu kā Dieva sēklas, Dieva graudi, kuri aug labajā augsnē un nes labos augļus. Будем молиться за нужды, которые вы прислали. Мы сейчас излучим про вайдзибам, ко юс эсэт отстоишу з мусу райдиуму. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты, Господи, прошел путь раньше нас. Ты дергись дебес тэвс, мы спатайцем и стэв, пар то, ка ту гаешу о целю пирмс мумс, мусу дэль. Мы благодарим Тебя, что путь прошел, Господь, и прежде нас, и ради нас, и также, что сегодня мы можем следовать за Тобой, камэсварам сэку отэл. Помоги нам, Господь, быть семенами посеянными, Господь, и погруженными, во-первых, в Твое Слово, а во-вторых, в то место, где мы можем быть Твоим светом и можем нести Твое Слово. Деос ари палец мумс бут, а граудем и цеклам, кури регрим дэт и пирмам картам тау варда, теви, он отрам картам ари бут егрим дэт им тур, kur mēs varam sludināt Tavu vārdu, kur varam kalpot, kur varam nest gaismu, ko Tu mums ir iedevis. Господь, мы молим Тебя за нужды, которые также люди прислали, arī lūdzam Tevi par vajadzībām, ko cilvēki ir atstējuši uz mūsu raidījumu. Мы молим Тебя за спасение и исцеление Сандры. Господь, мы молим Тебя, чтобы эта женщина, она была здорова, а главное, чтобы сердце ее было наполнено Тобой. Деос, мы слудзам Тебе про Сандры, спасти Ишанун дзеды нашану. Также молим Тебя за исцеление большого пальца правой руки Дайны. Господь, благослови Дайну целиком. Ее большой палец правой руки, всю ее ладони, правую и левую, Господь, ее руки, ее ноги, ее целиком, чтобы она была здорова, Господи. Чтобы она могла славить Тебя в здоровом теле, а также, чтобы она сердцем, Господь, она понимала, что она твое дитя, и чтобы она могла свидетельствовать о твоей любви и милости тем людям, кто находится рядом. Лудзам делся репардайны слабос, рокос, икштя, деды нашану. Господь, мы молим тебя за спасение и исцеление Людмилы. Она также нуждается в том, чтобы ты был с ней сегодня. Господь, открой ее глаза, чтобы она увидела твою красоту и увидела твою милость и твою любовь к ней. И также исцели всякую немощь, Господь, которая у нее есть. Диос мы слудзе Мари пер Людмила спасти и шанун дзеды нашану. Молим тебя за спасение и исцеление Галины и Татьяны. Господь, благослови и исцели этих женщин, чтобы они также всем сердцем могли, Господь, прославить тебя. Диос мы слудзе Мари пер Галина сун Татьяна спасти и шанун дзеды нашану. А также молим тебя за спасение Михаила, Ольги, Дмитрия и Елизаветы. Господь, так много людей нуждается в спасении. И вот эти люди, и еще большая